слова, их так много, и моя голова смысл теряет, дает течь, хоть нафиг с плеч не догоняет, о чем идет речь. Кто знает, вдруг на мне не моя голова перебирает не мои вопросы, мысли и слова. Ну тогда руби с плеча совсем, хотя стоп, это я сгоряча, ведь я в нее ем.

словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь, быстро, проникновенно.

0: Великая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. А яна ў кожным з іх. Пра ваенныя 1940-е ў Рэчыцы нагадвае парк перамогі з танкам, які адным з першых увайшоў у горад падчас яго вызвалення, і алеі герояў Савецкага Саюза, мемарыяльныя дошкі, помнік партызанам і падпольшчыкам Рэчыцкага раёна. Расказвае старшы навуковы супрацоўнік Рэчыцкага краязнаўчага музея Наталля Сярнова.
2: Какие еще у нас знаки есть? Они есть не только в городе, они есть и на территории деревень Рэчыцкага района. Например, большая скульптура «Родина-мать», которая находится в деревне Новый Барсук. Это и памятник в деревне Узнаш, который был установлен в память о крупном бое с карателями, который там произошел во время оккупации. Ведь наши партизаны периодически должны были пройти через облавы, через карательные операции, направленные против них. Была с ними серьезная борьба. Или, например, был один из жестоких боев в районе деревни Горновка. Но там не памятный знак, там находится прямо по дороге на деревню Горновка воинское захоронение. Там похоронен юный партизан Коля Яроцкий.
1: История хлопца добра вядомая у Рэчыцкім районе. Ён с початком оккупации разом с товарищами пайшоў у партызаны. Змагаўся ў атрадзе імя Варашылава.
2: И в 1943 году в мае он погиб как раз во время карательной операции немецких войск, направленной против партизан, которые там находились. Партизаны были об этом предупреждены благодаря подпольщикам. Это Зинаида Кулей, подпольщица группы Георгия Хумарьяна. Вот она предупредила о том, что готовится нападение на партизан, и поэтому они знали, что этот бой состоится, и были к нему готовы. И Коля Яроцкий, который к тому времени потерял свою мать и брата, он горел мщением. Несмотря на то, что он был болен, он все-таки поднялся и пошел в бой вместе с товарищами, которые не собирались его тогда брать с собой.
1: Тады на той дорозе ля Гарнуки Коля поднялся с закликом наперед за родиму, повел за собой и остатних партизанов. Ці баяўся ён? Магчыма, але страх адступаў перад пачуццём нянавісці да ворага і перад жаданнем яму адпомсціць за маму, за брата, за ўсіх сваіх. Але хлопец нават не паспеў перебегчи дорогу.
2: Юноша готов был подняться и выйти навстречу лицом к лицу врагу, но тем не менее он погиб. И в 1965 году уже посмертно он был награжден медалью. Затем в 1985 году на его могиле был установлен памятник. И вот в прошлом году этот памятник значительно изменил свой облик. Там был установлен новый памятник, очень достойный, который представляет из себя камень, где выбит барельеф портрета Коли Яроцкого, и он обрамлен красной пятиконечной звездой. И рядом на камне раскрытая книга, на которой представлены строки стихотворения.
1: Як ён змагаўся, як бачыў сваё жыццё і як склаўся лёс, радкі перадаюць гэта ўсё. Іх аўтар Барыс Ільютік.
2: Мы искали стихотворение, которое было бы как-то связано с темой партизан, с темой юных партизан, юных бойцов, юных героев. Довольно сложно было найти подходящие строки именно для памятника. Были и другие варианты. Остановились на стихотворении Ільютіка Бориса.
1: У Рэчыцкім краязнаўчым музеі ёсць экскурсія «Юныя героі вялікай айчыннай вайны». Падчас яе апавядаюць наведвальнікам, у прыватнасці школьнікам, аб іх равесніках, героях вайны. Пра Колю Яроцкага, Пецю Ульянова, Яшу Палякова, Толю Захаранку. Вядома, такія гісторыі не пакідаюць абыякавымі, прымушаюць задумацца, а яшчэ знайсці час, каб наведаць месцы памяці пра тых людзей і тую вайну. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Рост экспорту стал одной из головных тем докладу старшини Брестского облвыконкама Петра Пархомчика керовнику державы. Не глядя на внешние перешкоды, прирост отчувается на всех рынках, отзначил керовник региона, отказываясь на питание журналистов.
2: Мы опять удивляем и себя, и удивляем страну. Это динамика роста экспорта продукции Брестской области. Несмотря на все эти вот внешние преграды и заборы, которые они пытаются устроить, мы прирастаем. Притом прирастаем очень значительно, опять же, по результатам уже статистики, по результатам 5 месяцев динамика роста составила 123,6%. Цифра просто великолепная. Я просто напомню, что прошлый год мы впервые в области экспорта товаров и услуг преодолели

0: внимание.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Техніка, якая ўдзельнічае ва ўборачнай кампаніі, поўнасцю забяспечана палівам, заявіў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Крутой па выніках дакладу кіраўніку дзяржавы. Пры гэтым спецыяльна створаная рабочая група выявіла выпадкі крадзяжу, што асабліва недапушчальна на фоне дэфіцыту гэтага рэсурсу ў свеце.
3: Сітуацыя з топлівам абсалютна спакойная і ўправляемая ў рамках ўборачнай кампаніі, но спецыяльна созданая рабочая група прэзідэнтам вскрыла факты варавства топліва. В принципе, это ничего нового в этих случаях нет, но особенность момента в том, что точно такой же аспект, как и с калийными азотными удобрениями, вот несколько месяцев назад, вы помните, мировые рынки, сумасшедшие цены, экспортная возможная валютная выручка, которую могла бы получить страна, и вот нерадивое отношение к такому стратегическому ресурсу, она вот сегодня фактически один в один повторяется на примере топлива, потому что проблемы Ормузского пролива, конфликт США и Ирана, проблемы конфликта на Украине толкают мировые цены и на нефть уже почти опять $90 за баррель, и цены на топливо вверх практически по всему миру. И когда у нас внутри страны приняты вот эти решения по обеспечению под полную потребность уборочной компании дефицитными видами топлива, вот, и такое нерадивое отношение, факты воровства, взяточничества, и в этой сфере они показывают, что ну, это просто недопустимо.
2: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт агучыў першыя вынікі прыёмнай кампаніі. Так, паступілі 4303 заявы пры плане набору ў 2600 чалавек. Адзначаны рост прахадных балаў на спецыяльнасці педагагічнага профілю. Так, на матэматыку бар'ер установлены на ўзроўні 350 балаў, а на фізіку каля 285. Самым папулярным напрамкам стаў графічны дызайн і мультымедыя-дызайн, 13 чалавек на месца. Захоўваецца высокая цікавасць і да завочнай бюджэтнай формы навучання. При плане приема у 77 абитуриентов конкурс склал 4 человеки на место. У Национальным парку Беловежская пушча напроконце вересня проведут Зубрфест, поведомил старшиня Брестского облвыконкама Петр Пархомчик. Мероприемство различено на несколько дзён и объединяя семейный и активный отпочинок. У программе творчие пляцовки, майстер-классы, воркшопы, навыковые дискуссии и деловые переговоры, тематичные экскурсии и фотополявание. Будут працевать фудкорты с акцентом на аутентичную национальную кухню и локальные продукты. По данных Белгидромета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, месцамі моцныя дажджы і навальніцы. Вецер парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ад плюс 21 па поўначы да плюс 30 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску плюс 24-26, у Гродні 25-27, у Брэсце і Магілёве 26-28, у Гомелі 27-29. У сталіцы плюс 25-27, пераменная воблачнасць без істотных ападкаў.
4: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого, для

0: Реклама на радио «Столица».
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица. Дом 10». Свежашок.

0: Радио «Столица». Слухай, любимое.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радио столица.
1: У Минску зараз 25 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. На большей части территории дожди, местами мощные дожди, навальницы с порывистым ветром. Температура поветра до 30 градусов тепла. В областных центрах сегодня в день чекается. У Витебска плюс 24-26, у Гродня плюс 25-27, у Бресте и Могилеве плюс 26-28, у Гомеля плюс 27-29. У столицы до 27 градусов тепла, без истотных опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Радио «Столица.бай».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. День металурга отзначаецца сёння ў Беларусі. З прафесійным святам работнікаў і ветэранаў галіны павіншаваў прэзідэнт. Наша краіна па праве ганарыцца дасягненнямі айчыннай металургічнай школы, адзначыў кіраўнік дзяржавы. Галіна дынамічна развіваецца, укараняюцца інавацыі і лічбавыя тэхналогіі, рэалізуюцца праграмы імпартазамяшчэння, падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Делегация Арламентского арабского парламента пробыла с рабочим визитом в Беларусь. Представники Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании встретятся с керавництвом ключевых ведомств и организаций, обмеркуют пытания развития всебаковых и взаимодействия Национального сходу Республики Беларусь и Арабского парламента у политической, гандлевой, экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Меркуется подписание меморандума об узаеморазумении. У Мінскім районе загинул водитель. По попередней информации, сегодня каля 7 раницы у вёсцы Чучаны 38-годовый мужчина за рулем Mercedes-Benz учинил наезд на припаркованные автомобили. У вынику дорожно-транспортных здарэння водитель от отрыванных травм помер на месцы. Проводится проверка. Держава инспекция закликает до осторожности и строгого выполнения правил. При стомленности альбо дрэнным самоотчуванне лепш отмовиться от поездок. За ночного пожара у Гродинской больницы эвакуировали 254 человека, у том лику 10 детей. Никто не потерпел, как установили ратовальники. Очаг узгорания, причина якого высветляется, находился у одной из палат на 5-м поверсе 6-поверхового будинка. Пожар ликвидован, на месте працавало 15 одинок специальной техники. Зараз у Мінску каля 25 градусов тепла. По информации Белгидромета, в ближайшие сутки в Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье, у многих районах краткочасовые дожди. Ночью месяцами, а раницей днем на большей части территории навальницы, месяцами моцные ливни. Ночью раницей в особных районах туман. Ветер при навальницах порывистый, днем шквалистое взмоцнение. Температура по ветру ночью плюс 12-18, днем до 28 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чакается. У Гродня плюс 20-22, у Бресте плюс 21-23, у Могилеве-Витебску плюс 22-24, у Гомеле плюс 25-27, у Минску ночью плюс 14-16 без істотных ападков, днем плюс 21-23, краткочасовый дождь, навальница.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. На закрытии 35-го международного фестиваля мастерства у Славянский базар у Витебску сегодня вечером вырешится головная интрига конкурса выконавцев эстрадной песни. У первый день гучали сусветные хиты. Самые высокие баллы 69 отримали Киркия Малядзе Казахстана и итальянка Рузи Альфана. У представницы нашей краины Алины Кузнецовой 66 баллов. Сегодня удельники выконуют славянский хит у сопровождении оркестра. У сегодняшней афиши фестивального Витебска сольные концерты Александра Малинина, Дмитрия Маликова и Ирины Круг. Завершится лялечный квартал. На площади Перамоги республиканская акция правоохранного ведомства с розыгрышем каштовных призов. Так само сегодня фестиваль «Фарба у Белколи» с поборництвом по силовым экстримиям. Коледжи принимают документы у абитуриентов на уровень средней специальной эдукации. У выпускников 9 классов на бюджетные места их примут по 3 июня на платные по 10. Выпускники 11 классов смогут подать документы на бюджет по 11 июня на платную форму по 15. На уровень средней специальной эдукации белорусские коледжи планируют принять около 39 тысяч человек. За минулые сутки в милицию поступило около 200 уведомлений о звонках телефонных махляров. Переважно большее злочинство попереджено. Зарегистровано 14 фактов выкористания информационно-коммуникационных технологий. Заблокированы платежи у адрес 36 замежных платежных реквизитов. Правоохранники затримали 3 курьеров-аферистов. Работа по выявлению и спынению шуканских денег протягивается. У Минску зараз 25 градусов тепла. По информации Белгидромета, в ближайшие сутки чекается облачное с прояснениями на дворе. У многих районах краткочасовые дожди. Ночью местами, а раницей днем на большей части территории навальницы. А местами мощные ливни. Ночью и раницей в особных районах туман. Ветер при навальницах порывистый, днем шквалистые взмоцнения. Температура по ветру ночью до 18 градусов тепла, днем до плюс 28. У областных центрах завтра в день чекается. У Гродні плюс 20-22, у Бресті плюс 21-23, у Могилеві і Вітебську плюс 22-24, у Гомелі плюс 25-27. У Мінську ночі без істотних опадків, температура повітря 14-16 градусів тепла. Завтра днем до 23 со знаком плюс, короткочасовий дощ, навальниця.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, 20 липеня в Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье, у многих районах краткочасовые дожди. Ночью месяцами, раницей днем на большей части территории, навальницы, моцные ливни. Ночью раницей в особных районах туман. Ветер переменных направков, при навальнице порывистые днем, шквалистые взмоцнения. Температура по ветру ночью плюс 12-18, днем до 28 градусов тепла. У областных центрах у день у понеделок чекается. У Гродні плюс 20-22, у Бресте плюс 21-23, у Могилеве и Витебску плюс 22-24, у Гомелі плюс 25-27. У Минску ночью без істотних опадков, 14-16 градусов тепла. Днем у понеделок дело краткочасовый дождь, навальницы и до 23 со знаком плюс.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутные гитарные рифы, натхняльные тексты и нестримная энергия сапраўдных рок-хитов станут вашими спадорожниками на ближайшую годину. Рабите гучней и заставайтесь на хвале радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль на Либотские стрелы. Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Либотске и пройде при подтримце Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщика у оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Валужинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, 20 липеня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье, у многих районах краткочасовые дожди. Ночью месяцами, раницей днем на большей части территории, навальницы, моцное ливни. Ночью раницей в особных районах туман. Ветер переменных направков, при навальнице порывистый, днем шквалистое взмоцнение. Температура по ветру ночью плюс 12-18, днем до 28 градусов тепла. У областных центрах у день у понеделок чакается. У Гродня плюс 20-22, у Бресте плюс 21-23, у Могилеве и Витебску плюс 22-24, у Гомеле плюс 25-27. У Минску ночью без істотних опадков 14-16 градусов тепла. Днем у понеделок краткочасовый дождь, навальницы и до 23 со знаком плюс.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Слухай, любимое.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. У Витебскую идея гала-концерт урочистого закрытия славянского базара. У летнем амфитеатра выступят удельники 35-го международного конкурса выконавцев эстрадной песни. Претенденты сегодня выконывают славянский хит у сопровождении президентского оркестра. Другие турды поможет выявить переможцу. У первый конкурсный день наибольш баллов 69 от жюри отримали Акерки Амалят с Казахстана и итальянка Рози Альфана. С невеликим отрывом за ними идут представники Грузии и Сербии. Белоруска Алена Кузнецова отримала 66 баллов. На славянском базаре у Витебску представили первый белорусский 3D-мультфильм «Песня Сирын». Режиссер и автор сценария стужки, мастерский керовник студии анимационных фильмов «Беларусь фильма» Алена Турова. И она рассказала, что над проектом працавали 4 года, и работа стала соправдным творчим выкликом для всей команды. Але выник себе оправдал. 11-годового хлопчика шукали напередодні правоохранники и рятувальники. Его знайшли на другом пляже Заславского водосховища. Хлопчик находился на сабборде за 1,5 километра от берега. За мощного ветра и высоких хваль дитя выносило далей. Оно несколько раз упадало с дошки и до момента прибытия рятувальников мощно знесилило. Рятувальники достали хлопчика из воды и передали батькам. На национальном олимпийском стадионе «Динамо» завершилась матчевая встреча по легкой атлетике сярод молодежных команд союзной державы. Удел у спаборництвах приняли больше за 300 лепших легкоатлетов с Беларуси и России, что вызначили призеру у двух возрастовых группах до 18 и до 20 годов. Сегодня разыграны 31 комплект узнагород. Наши спортсмены здобыли 8 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых. Огульный выник белорусской команды за 2 дня – 75 медалей, за их 22 золотые.

По информации Белгидромет, 20 липеня в Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье, у многих районах краткочасовые дожди. Ночью месяцами, раницей днем на большей части территории, навальницы, моцные ливни. Ночью раницей в особных районах туман. Ветер переменных направков, при навальнице порывистые днем, шквалистые взмоцнения. Температура по ветру ночью плюс 12-18, днем до 28 градусов тепла. У областных центрах у день у понеделок чекается. У Гродні плюс 20-22, у Бресте плюс 21-23, у Могилеве и Витебску плюс 22-24, у Гомелі плюс 25-27. У Минску ночью без істотних опадков, 14-16 градусов тепла. Днем у понеделок краткочасовый дождь, навальницы и до 23 со знаком плюс.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Рок-лайф по-русски. Концерт группы Гран Кураж «9 жизней». У 2019 годе коллектив находился на черговом уздыме. Несколькими месяцами ранее у Гран Кураж пришел новый удельник – вокалист Петр Ялфимов. Его бенефисом стала первая частка концерта, где он выконал не только раннейшие хиты группы, але и уласные композиции. После место за микрофоном занял былый вокалист гурта Евген Колчин. Вертаемся на концерт.

0: Рок-лайф по-русскому.
1: Рок-лайф по-руску. Концерт группы Grand Courage «9 жизней». Так само у концерте приняв удел первый вокалист гурта Михаил Житняков. И этим жестом он, до речи, так само подтвердил, что братерство Grand Courage понятие не номинальное. Завершается концерт с оправданной битвой у всех трех вокалистов. За лишнее казать, что перемогает дружба. Навод вокладка альбома так само уявляет собой у всех удельников Grand Courage, как нечто монолитное. Слухаем заключную частку концерта, а я, Алексей Рыбин, развитываюсь до наступной встречи. Нехай разом с вами будет идти по житти только якостная музыка.

0: Реклама на радио столицы.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, гэта праект «Дарогамі перамогі». Ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. А яна ў кожным з іх. Пра ваенныя 1940-е Мурэчыцы нагадвае парк перамогі з танкам, які адным з першых увайшоў у горад падчас яго вызвалення, і алея герояў Савецкага Саюза, мемарыяльныя дошкі, помнік партызанам і падпольшчыкам Рэчыцкага раёна. Расказвае старшы навуковы супрацоўнік Рэчыцкага краязнаўчага музея Наталля Сярнова.
2: Какие еще у нас знаки есть? Они есть не только в городе, они есть и на территории деревень Рэчыцкага района. Например, большая скульптура «Родина-мать», которая находится в деревне Новый Барсук. Это и памятник в деревне Узнаш, который был установлен в память о крупном бое с карателями, который там произошел во время оккупации. Ведь наши партизаны периодически должны были пройти через облавы, через карательные операции, направленные против них. Была с ними серьезная борьба. Или, например, был один из жестоких боев в районе деревни Горновка. Но там не памятный знак, там находится прямо по дороге на деревню Горновка воинское захоронение. Там похоронен юный партизан Коля Яроцкий.
1: История хлопца добра вядомая у Рэчыцкім районе. Ён с початком оккупации разом с товарищами пайшоў партызаны, змагаўся ў атрадзе імя Варашылава.
2: І в 1943 году в маі он погиб как раз во время карательной операции немецких войск, направленной против партизан, которые там находились. Партизаны были об этом предупреждены благодаря подпольщикам. Это Зинаида Кулей, подпольщица группы Георгия Хумарьяна. Вот она предупредила о том, что готовится нападение на партизан, и поэтому они знали, что этот бой состоится, и были к нему готовы. И Коля Яроцкий, который к тому времени потерял свою мать и брата, он горел мщением. Несмотря на то, что он был болен, он все-таки поднялся и пошел в бой вместе с товарищами, которые не собирались его тогда брать с собой.
1: Тады на той дорозе ля Гарнуки Коля поднялся с закликом наперед за родиму, повел за собой и остатних партизанов. Ці баяўся ён? Магчыма, але страх адступаў перад пачуццём нянавісці да ворага і перад жаданнем яму адпомсціць за маму, за брата, за ўсіх сваіх. Але хлопец нават не паспеў перебегчи дорогу.
2: Юноша готов был подняться и выйти навстречу лицом к лицу врагу, но тем не менее он погиб. И в 1965 году уже посмертно он был награжден медалью. Затем в 1985 году на его могиле был установлен памятник. И вот в прошлом году этот памятник значительно изменил свой облик. Там был установлен новый памятник, очень достойный, который представляет из себя камень, где выбит барельеф портрета Коли Яроцкого, и он обрамлен красной пятиконечной звездой. И рядом на камне раскрытая книга, на которой представлены строки стихотворения.
1: Як ён змагаўся, як бачыў сваё жыццё і як склаўся лёс, радкі перадаюць гэта ўсё. Іх аўтар Барыс Ільютік.
2: Мы искали стихотворение, которое было бы как-то связано с темой партизан, с темой юных партизан, юных бойцов, юных героев. Довольно сложно было найти подходящие строки именно для памятника. Были и другие варианты. Остановились на стихотворении Ильютика Бориса.
1: У Рэчыцкім краязнаўчым музеі ёсць экскурсія «Юныя героі вялікай айчыннай вайны». Падчас яе апавядаюць наведвальнікам, у прыватнасці школьнікам, аб іх равесніках, героях вайны. Пра Колю Яроцкага, Пецю Ульянова, Яшу Палякова, Толю Захаранку. Вядома, такія гісторыі не пакідаюць абыякавымі, прымушаюць задумацца, а яшчэ знайсці час, каб наведаць месцы памяці пра тых людзей і тую вайну. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, 20 липня в Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье, у многих районах краткочасовые дожди. Ночью месяцами, раницей днем на большей части территории, навальницы, моцные ливни. Ночью раницей в особных районах туман. Ветер переменных направков, при навальнице порывистые днем, шквалистые взмоцнения. Температура по ветру ночью плюс 12-18, днем до 28 градусов тепла. У областных центрах у день у понеделок чекается. У Гродня плюс 20-22, у Бресте плюс 21-23, у Могилеве и Витебску плюс 22-24, у Гомеле плюс 25-27. У Минску ночью без істотных опадков, 14-16 градусов тепла. Днем у понеделок дело краткочасовый дождь, навальницы и до 23 со знаком плюс.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: правовое поле.
1: Вітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Усё зразумела, калі грамадзянін пры жыцці паклапаціўся аб завяшчанні і пакінуў указанне на перадачу ўласнай маёмасці. У выніку адсутнасці такога дакумента пасля смерці чалавека яго родныя і блізкія могуць атрымаць спадчыну па законе. Гэта значыць у парадку чарговасці. Грамадзянскі кодэкс Рэспублікі Беларусь падраздзяляе такіх асоб на спадчыннікаў чатырох і наступных чэргаў па ступені сваяцтва. І галоўнае, на што трэба звярнуць увагу ў такой сітуацыі, не прапусціць тэрміны прыняцця і ўступлення ў спадчыну, расказвае натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Інна Каспяровіч.
2: Нужно обратиться до 6 месяцев. Если имеется завещание, это не означает, что что-то происходит автоматически. Даже при наличии завещания нужно обращаться в нотариальную контору до 6 месяцев. Если вы находитесь в другом городе, в другой стране, все равно вы имеете право направить заявление о вступлении в наследство, о принятии наследства по почте. Можно отказаться тоже в течение 6 месяцев. Если вы вступили в наследство и передумали, и 6 месяцев еще не прошло, вы можете отказаться до 6 месяцев. То есть в период 6 месяцев можно каким-то образом регулировать оформление наследства. Если наоборот, вы отказались, еще 6 месяцев не прошло, и передумали повернуть и вступить в наследство, увы, нельзя.
1: Што тычыцца чарговасці прыняцця і ўступлення ў спадчыну, традыцыйны парадак размеркавання сваякоў выглядае наступным чынам.
2: Первая очередь, в основном это всегда родители, дети, супруг. Что должны знать наследники первой очереди, особенно супруги, потому что супруги считают, что они первая очередь, все остальные это последующие. Супруга и дети, и еще родители умершего, находятся на одной ступеньке. Они в равных долях. Если их трое, по одной трети. Если их двое, по одной второй. Если четверо, по одной четвертой. Что касается второй и последующей очереди. Они могут вступить в наследство даже при наличии наследников первой очереди. В каких случаях? В первом случае это когда наследник первой очереди отказывается в пользу наследника второй очереди. Но бывают случаи о том, что наследники первой очереди не вступили в наследство или отказались. То есть тогда это право на вступление в наследство переходит второй очереди. А здесь важно только запомнить такой момент о том, что если наследники первой очереди отказались до 3 месяцев с момента смерти, то для наследников второй очереди имеется срок на вступление в оставшийся срок все равно до 6 месяцев. Если наследники первой очереди отказались, например, через 5 месяцев после смерти, то у наследника второй очереди срок продлевается до 3 месяцев от окончания 6-месячного срока. То есть законодатель дает право, продлевает срок для последующих очередей, чтобы у них была возможность для реализации своих прав.
1: Аднак жыццёвыя сітуацыі часта складваюцца такім чынам, што ў грамадзян можа быць не адзін шлюб, і ў кожным з іх засталіся былыя муж або жонка і ёсць дзеці. У законадаўстве прадугледжаны рашэнні і такіх выпадкаў.
2: Действительно, это бывает нередко. Например, у человека было 3 брака. А наследниками первой очереди является последняя супруга, которая находится в законном браке на момент смерти, и все дети от всех браков. И даже вне брака все одинаково. Единственное, что иногда вызывает нотариус почему-то первую супругу. Потому что бывают очень случаи в том, что в состав наследства наследники пришли оформлять квартиру, которую он купил в 91 году, допустим. А в этот момент, в 91 году, у него была первая супруга, с которой они приобрели это в совместную собственность. При расторжении брака люди разошлись и не делили имущество. Что это означает? Это не означает о том, что супруга потеряла свое право на эту квартиру. Не право наследования, а свою супружескую долю. То есть в этом случае первой супруге супруги отдадут ее половинку, а уже в наследство пойдет вторая половинка, которая принадлежит умершему, всем остальным в равных долях. То есть призываем о том, что если браки расторгаются, нужно доводить до конца раздел имущества, оформлять, потому что доли никуда не исчезают, неважно, сколько времени прошло с момента расторжения брака. Поделили, разошлись, и тогда уже все наследники наследуют только имущество умершего.
1: И варто уличивать, что кожная наступная группа спадчинников закликается, коли нема спадчинников попередних чергов, або коли они отмовились от спадчины, не мають права отримать маемость, або отхилены.
0: Правовое поле. Зроблено для тебе. Радио «Столица».

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: надії.
1: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаве місце. Геолокація на радіо «Столиця».
2: А поехали усяно. Погуляем по улице, где в свой час селилась элита. Убачим древолюцийный дом с особливым балконом. Познайомимся с родным краем и парком трех героев. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
1: Геолокация.
2: Так вось, патрэбна нам вуліца Савецкая, яна ж садовая, яна ж афіцэрская. У 2016-м яе частка стала пешаходнай. На ёй вылучаецца збудаванне яшчэ з дарэвалюцыйнага часу з чырвонай цэглы і калонамі. Гэта будынак было земскай управы. Пасля рэвалюцыі шмат чаго тут было. Гарадскі савет, дом піянераў, дом рамёстваў, музычная школа, бібліятэка. Зараз тут асноўную плошчу займае мясцовы краязнаўчы музей, расказвае наш гід, дырэктар установы Іва Шубко.
3: И если посмотреть с балкона музея, то на площади и на улице, и в сквере на плитке вот виден орнамент слуцких поясов.
2: Дарэчы, кажуць, менавіта з гэтага балкона ўсе не абвясілі савецкую ўладу. З яго адкрываецца сапраўды шыкоўны краявід на цэнтральную плошчу і сквер. У 2015-м у ім з'явіўся памятны знак «Родны край».
3: Архитектор Иван Казак, витебский архитектор. Знак посвящен нашей землячке Матрёне Сергеевне Маркевич. Она простая крестьянка Сининского района, деревни Костелище, которая внесла свою лепту в становление, скажем так, государственности. Сначала БССР, а сейчас Республики Беларусь.
2: У 1917-м яна стварыла рушнік, малюнак з якога ўзялі за аснову арнаменту для флага БССР. Як так атрымалася? У 51-м акадэміку мастацтвазнаўства Міхайлу Кацару, брату Матроны Маркевіч, далі заданне.
3: Сказалі, нужна новы флаг БССР, но такой, чтобы его узнавалі сразу везде. Поискав в архивах у Беллегпрома, был найден этот рисунок. Михаил Гусев, конечно же, его обработал. Орнамент «Восходящее солнце». Ну и вот до сих пор он остался на флаге Республики Беларусь. Но можно сказать, что это единственный знак в республике, памятный знак именно флагу.
2: Недалёка ад гэтага месца знаходзіцца парк, які ў народзе называюць паркам трох герояў. Афіцыйна ён – парк 40-годзя ВЛКСМ. Заклалі яго ў 1958-м моладзь і камсамольцы Сеніншчыны.
3: Дерев'я высаджваліся цифрай 40, это можна было увидеть з вертолёта. Но в 1959 году перезахоронение экіпажа героического «Катюша», которые погибли при освобождении района, произошло. И именно, наверное, с того момента, с 59 года, сенинцы стали называть этот парк «Парк трех героев». В 16 году он претерпел очень большие изменения.
2: Дякуючи Министерству обороны, у парку з'явился музей под открытым небом. Тут разместили боевую технику, еще насыпали курган, заклали капсулу для нащадков. У ей наказ раскрытия ее в день 100-годия Великой Перемоги у 2045-м. Дарэчы, вонкава сенінскі курган нагадвае паменшаную версію мемарыяльнага комплексу «Курган славы» пад Смалявічамі. Пакуль усё, пачуемся.
1: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
4: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.